Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Тихо листаешь страницы тетради.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио Z.

0: последний раз.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «СЭТ Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь миллиметры.
3: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 октября, в нашем регионе вновь малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Z.
1: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война.

его честь гремят салюты до утра. Ура! Ура! Ура! Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бей салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
4: Берегите себя и близких.
5: И когда над ними грянул смертный гром, нам судьба иной.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских

боя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грусти.

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 октября, в нашем регионе вновь малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
2: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
1: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
2: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
3: 29-33-99.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Корабли постоят,

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 октября, в нашем регионе вновь малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Когда еще не было русской державы, дымились костры на заре. И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре.
2: Смоленск – один из древнейших городов России. Впервые упоминается в летописи в 863 году. Его называют «ключ-городом» или «городом-щитом Москвы». На протяжении столетий он был стражем западных границ русских земель.
1: В конце XVI века вокруг Смоленска возвели каменную стену, и уже в 1609 году она приняла на себя первый удар неприятеля. Польско-литовская армия короля Сигизмунда III осадила город на долгих 20 месяцев.
2: Когда вражеская артиллерия разрушила часть крепостной стены, начался стремительный штурм. Защитники города заперлись в Успенском соборе, в погребах которого был пороховой склад, и взорвали себя вместе с храмом.
1: Несмотря на потерю города, смоленская оборона сковала основные силы врага, что вынудило Сигизмунда III отказаться от похода на Москву.
2: В 1812 году Наполеон также планировал захват города, открывающего дорогу в сердце России. Главное сражение развернулось в начале августа. Защитники Смоленска, среди которых было много ополченцев, отбивали одну атаку за другой. Город горел, но не сдавался.
1: В ночь на 6 августа русские войска оставили Смоленск, взорвав пороховые склады. Потери сторон были огромны. Лишь к началу ноября город был полностью освобожден от наполеоновских интервентов.
2: В 1914 году Смоленщина стала прифронтовой зоной Западного фронта Первой мировой войны, крупнейшим центром приема раненых. Здесь были развернуты десятки госпиталей. Смоляне активно помогали фронту деньгами, вещами и продовольствием.
1: К началу Великой Отечественной войны Смоленск был областным центром, крупным промышленным, транспортным и культурным узлом. В июне 41-го он оказался на пути главного удара немецких войск по направлению к Москве. Гитлеровское командование рассчитывало к концу июля сходу захватить его, завладеть междуречьем Днепра и Западной Двины и открыть себе кратчайшую дорогу на столицу.
2: Первую бомбардировку Смоленск пережил 24 июня. Через 4 дня второй налет. Была полностью разрушена центральная часть города.
1: К этому времени были сформированы 3 истребительных батальона. Жители рыли противотанковые рвы и окопы, сооружали взлетные площадки, строили баррикады и ухаживали за ранеными.
2: К началу июля 41 года немецкие войска разгромили основные силы Советского Западного фронта и вышли к рекам Западная Двина и Днепр. Танки ГОТА форсировали Двину и 9 июля заняли Витебск. В ночь на 15 июля передовой отряд вермахта ворвался в центр Смоленска, а на следующий день полностью овладел им.
1: Остатки гарнизона, понимая, что удержать город невозможно, переправились через Днепр, взорвав оба автомобильных моста. Гарнизон почти весь погиб.
2: Смоленск находился под оккупацией 26 месяцев и 10 дней. За это время гитлеровцы установили режим жесточайшего террора.
1: В городе создали один из крупнейших в округе концлагерь. Бараки без полов и потолков, без отопления, с протекающими крышами. Голод, непосильная работа, болезни и расстрелы забрали тысячи жизней.
2: Но смоляне продолжали бороться. Во всей области действовали партизанские отряды и подпольные группы. Они проводили диверсии, собирали разведданные, помогали военнопленным. За годы войны смоленские партизаны уничтожили больше 175 тысяч вражеских солдат и офицеров. Пустили под откос 1354 железнодорожных состава.
1: 7 августа 1943 года началась наступательная операция «Суворов». Враг ожесточенно сопротивлялся на заранее укрепленных рубежах, не хотел терять важнейший транспортный узел.
2: 25 сентября город был освобожден. Красное знамя на здании гостиницы «Смоленск» водрузил капитан Клепач, ставший впоследствии героем Советского Союза и почетным гражданином города.
1: За годы оккупации Смоленск превратился в руины. Разрушены больницы, амбулатории, школы, все заводы и фабрики. Уничтожено 93% жилого фонда. Мосты, железная дорога, водопровод, электростанция – все было выведено из строя.
2: По переписи 1939 года в Смоленске жили почти 157 тысяч человек. После освобождения осталось не более 20 тысяч. Многих угнали в концлагеря и на принудительные работы в Германию.
1: Поэт-смолянин Михаил Исаковский написал об освобожденном Смоленске.
2: «Я видел холм у старых стен Кремля, и этот холм забудется едва ли. Здесь вся в слезах и вся в крови земля. Здесь был конец, здесь в яму зарывали. Я видел все, что видеть мне пришлось, что враг терзал без всяких сожалений. Но ни на миг ему не удалось тебя, Смоленск, поставить на колени».
1: Восстановление началось сразу после освобождения. Историки назвали его третьим подвигом Смоленска после героических оборон 1812 и 1941 годов.
2: Уже весной 1944 года построили новый мост через Днепр, соединивший улицу Большую Советскую и Беляева. Несмотря на масштаб разрушений, город восстанавливали быстро. Люди работали после основных смен и по выходным.
1: 1 ноября 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о первоочередном восстановлении 15 русских городов. В этот список вошел и Смоленск.
2: К 1953 году промышленное производство достигло довоенного уровня. Были восстановлены не только жилые кварталы и промышленные предприятия, но и памятники истории и культуры. На месте руин появились новые жилые микрорайоны, спортивные сооружения, парки и скверы.
1: За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах советской армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены звания Героя Советского Союза, а 10 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями.
2: За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, город удостоен высших государственных наград – Ордена Ленина и Ордена Отечественной войны первой степени. 6 мая 1985 года Смоленску вручили медаль «Золотая звезда» и присвоили звание «Город-герой». Каждый памятник здесь – это напоминание о том, какую цену заплатила Смоленская земля за свою роль на западных рубежах Отечества. Здесь достопримечательности разных эпох соседствуют друг с другом, образуя уникальный мемориальный ландшафт.
1: В Рядовском парке находится курган Бессмертия. 10-метровый холм, насыпанный вручную жителями Смоленска в память о погибших. Землю брали с воинских и партизанских кладбищ области. У подножия горит вечный огонь. На вершине – стелла в виде раскрытой книги с датами войны.
2: Рядом – мемориал «Скорбящая мать». Во время оккупации здесь расстреливали партизан. В братской могиле захоронено около 3000 человек. На гранитном камне надпись: «Народ будет вечно помнить вашу верность советской родине». На другой стороне – четверостишие смоленского поэта Николая Рыленкова.
1: «Я мать скорбящая, как совесть я бессонна. Замученных людей я помню каждый стон. Пусть знают палачи, что нет святей закона, чем справедливого возмездия закон».
0: городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 мл. 279,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
11: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
12: Берегите себя и близких.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Дали мне судьба удачи.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 октября, в нашем регионе вновь малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, свою историю, как вы оказались в нашем городе Белгороде.
2: Переехала из Москвы. Когда началась мобилизация, супруг ушел на СВО, и на протяжении 2 лет помогали из Москвы. Потому что ребенок был маленький, он только родился за 2 недели до начала СВО. Угу. И когда дочка подросла и смогла сходить спокойно в сад, было принято решение, что вся семья переедет в Белгород. Так удобнее помогать, и быть рядом, ближе. И собрала вещи вместе с дочкой и собаками. Мы переехали в этот прекрасный город.
1: Не было страшно?
2: Нет.
1: Все-таки здесь же громко достаточно.
2: Нет. Потому что желание помогать, оно было намного больше, так как все равно логистика, трудности с Москвы были. А здесь это все намного проще, ближе, ты это больше осознаешь, больше дает ясности. И ни разу не пожалели.
1: В чем заключается ваша помощь?
2: Помогаем абсолютно всем. То есть к нам обращаются ребята из разных подразделений, начиная от носочков, футболочек и заканчивая тепловизоры, мотоциклы, булаты, необходимой техникой. Мы стараемся им не отказывать. Даже если трудно, все равно мы помогаем, собираем.
1: Сколько человек в группе у вас?
2: Больше 300.
1: Из этих 300 человек сколько помогает?
2: Активно помогают, точно 30%. Прям достаточно активно. Но мне кажется, потихоньку, по возможности, помогает каждый. Нет-нет, да все равно все принимают участие.
1: Как заслужили доверие?
2: Ну, группа изначально создавалась, она была очень маленькая, были все друзья знакомые, и потихонечку, по цепочке, каждый добавлял просто своих друзей, рассказывали о том, что вот точно знаем, точно видели. Также бойцы добавляют своих родственников, сами добавляются. И вот так потихоньку доверие пришло. Как бы в основном там все близкие, которые знают, как-то пусть и не лично, но все равно знают.
1: А были ли в вашей группе люди, которые не имели отношения к специальной военной операции? Никого из знакомых, близких не было на СВО?
2: Да. Изначально добавлялись в группу люди, так как у нас 2 собаки, очень много у нас было приятелей, с кем мы общались, гуляли с собаками. Мы их добавляли. У них у многих никого нету на СВО. Ну, просто они поддерживают боевой дух и ребят.
1: Не было такого, что «Ой, зачем тебе это надо? Почему ты туда едешь?»
2: Такое было очень много даже от близких друзей, к сожалению. Но эти люди очень быстро все отсеялись. Сначала было страшно. Конечно, были разные мысли, может, действительно это не нужно все. Но потом просто все эти люди ушли из жизни нашей, и все. И сейчас в таком окружении мы таких людей не держим. Все за одно дело.
1: Поговорим о странных, скажем так, посылках для бойцов. Что было удивительного?
2: Я бы сказала, наверное, о посылках, о странных запросах. Самый странный для нас был запрос в том году, когда ребята попросили пенопласт, любой, абсолютно. И мы им передавали Уралами его. То есть они привозили машину Урал, и мы целый Урал загружали пенопласта. Когда первый раз меня попросили, я, правда, не поняла, для чего им абсолютно разный, там, поломанный, ни к чему не пригодный пенопласт. И местные жители, короче, очень активно поддержали, куда сдать пенопласт. Оказалось, что они его растапливают и делают зажигательные смеси для сбросов, да, из дронов сбрасывают. И вот ребята в тот момент, в том году, работали на Волочанске, и мы вот им помогали.
1: О чем хочется рассказать? Вот прям поделиться со всеми людьми, которые вас сейчас слышат.
2: Хочется, наверное, даже не рассказать, а попросить, чтобы люди не забывали наших ребят и старались по возможности помогать, даже когда вот какая-то есть бытовая суета. И, конечно же, волонтерам в такие периоды очень тяжело, когда какие-то праздники наступают, такие периоды. И очень хочется, чтобы все равно в эти моменты наших ребят не забывали.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио Z.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-90.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 октября, в нашем регионе вновь малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Руслан Ахмедов, 46 лет. Родился в городе Ухта. В 90-е годы переехал с семьей в Белгородскую область. Ушел на фронт добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья.
9: Какие у вас воспоминания о детстве?
11: Коми-СССР, суровые морозы, норковые шапки. Собака была хорошая, овчарка. Ну, там у всех много было собак. Школу, ну, в те годы раньше. Детство такое было. В теплаках собирались, на гитаре играли. Никаких забот, проблем, ни войны. В каждом дворе была футбольная площадка, тарзанки, помню, были всегда. Совсем же другое время было.
9: А если вспомнить свою маму?
11: Ну, меня вот до сих пор все любит, конечно. Она прям ждала меня, она гордится мною.
9: Как вы оказались на специальной военной операции?
11: 1 апреля вышел на балкон с утра, смотрю, у нас, помните, нефтебазы взорвали прямо под окном у меня практически. Ну, вот этот фактор для меня роль большую сыграл. Как так уже прямо, ну, под окном прилетели, взорвали. Ну, все, думал. Пришел военкомат, ну, и сказал, говорю, ну, давайте автомат, пойду родину защищать.
9: Вы доброволец?
11: Да, в 22-м году пошел.
9: Как мама отреагировала?
11: Ну, как, знаете, честно сказать, это, конечно, страшно было. Что ж там греха таить? Ну, надо же все-таки как-то. В 22-м мы же не за деньги шли. Просто, ну, вот, идейные были такие, наверное. Старые вояки, Карабах, Чечню проходили. Я с ними шел призывом, как-то так.
9: Куда попали?
11: Сразу в Красный Лиман. Вообще ужас. Прямо это. Да, сдавали город. До сих пор уже 4-й год его не можем забрать полностью. Ну, практически еще до точки эвакуации бежали 3 километра. Страшно было, на самом деле. У хохла было все передовое, дроны, все это. Это сейчас переломился ход войны практически. Мы впереди, не на шаг, а на целых 5, наверное, со всем вооружением, со всем это.
9: Никогда не сожалели о том, что пошли?
11: Не знаю, как не сожалел, вот раз, ну, это, под обстрелы, блин, лежишь в окопах. Не то, чтобы не сожалел, ну, подумаешь, надо ли тебе это, Руслан? А на ребят смотришь, у них и боевой дух, и это, и с ними уже не думаешь об этом. Конечно, надо.
9: Сколько всего вы находились на СВО во времени?
11: Я подписал контракт на 3 месяца, залип на 2,5 года. Потом меня 6 месяцев лечили и списывали.
9: Что произошло?
11: У меня ранение, ну, я потом, меня подлечили в санатории и назад, а потом у меня уже, знаете, рот не меня просто слил, что я уже работаю без пластин командиру. Командир увидел мой горб, мои все это, и приказом отдельным отправил меня на комиссию в Москву на ВВК. А они там у меня нашли сряз костей, болезнь, и все кости поражены. Ну, я не жаловался. Скрипим, но едем, как говорится.
9: Расскажите о том, как вы получили ранение. Что произошло?
11: Ну, как в бедро вот сюда попал, да и все. Там чуть-чуть не вытащили его. В санаторий меня отправили, в Ял, тут прям на море. Действительно, вот, ну, к нам очень хорошо относятся. Государство нас не то, что не обманывало, наоборот, поддерживало. Наоборот, все для нас.
9: Скажите, а после того, как вот вы сказали, вас починили, вы вернулись обратно?
11: Конечно, да. Ну, что вытащили? Осколочек. Он там ничего особо так не задел просто, ну, это, и все. Сряз костей, и, ну, это категория D, полностью негоден ни военное время теперь, и не в мирное время к военной службе.
9: В то время, когда вы услышали о своем диагнозе, о чем вы подумали?
11: Как ребята там, с кем я был, все-таки в одном окопе лежишь и привыкаешь. Там рассказывают, там, что время как-то коротать, какие-то свои истории про детей, про это. И вникаешься, и это есть, наверное, товарищеское вот братство такое.
0: Чем вы сейчас занимаетесь?
11: Я сейчас учусь в Горинском аграрном университете. Мне он очень хорошо помогает. А мне фонд защитника Отечества очень хорошо помогает.
0: А на кого вы учитесь?
11: Производство пищевых продуктов, экономический факультет, бакалавриат. Уже на третьем курсе меня мой университет принял сразу с госпиталя.
0: Как вы приняли такое решение? Пойти учиться?
11: Не знаю, я как-то всегда хотел высшее образование. Я планирую дальше, я очень много, прохожу разные программы. Вот сейчас начинается третий этап. Время своих героев. Нас будут вести наставники в промышленной палате Белгородской области. И в конце, в том году, 20 человекам дали по 1,5 миллиона на открытие своего бизнеса.
0: Насыщенная жизнь.
11: Да, я хочу этого. И смысл в том, что год тебя будет курировать наставник полностью, не дать тебе ошибиться в твоем бизнесе. У них там есть бизнес-идеи свои. Можно свою определиться. И, в принципе, это хорошая подпорка.
0: Скажите, у вас есть достижения, награды.
11: Да.
0: Расскажите.
11: Да. За оборону Красного Лимана мне дали госнаграду за отвагу. Для солдата это за отвагу получить, это высшая боевая медаль, выше только орден. Потом высоту брали. Раньше как такого не было, штурмовых бригад. Были снайперы, разведка. Мы были в закрепах. Заходим, лесополку занимаем, окапываемся, дежурим, чтобы прорыва не было, чтобы наступление не началось. Если вдруг что, сразу тревога и сразу все в оружие встаем. И вот разведка, артиллерия, снайпера. Так вот потихонечку лесополка за лесополкой.
0: Продвигайтесь.
11: Да,
0: вперед.
11: Да.
0: Мама гордится вами?
11: Очень, очень. У меня соседская девочка недавно обняла, подошла. Говорит, спасибо, что защищали нашу родину. Иногда прям до слез.
0: Это трогательно.
11: Это очень трогательно. Вот получаешь там гуманитарную помощь, кто варежки свяжет, кто платочек носовой вышит там защитнику Отечества дорогому, кто браслетик положит.
0: А есть у вас что-то, что вы привезли?
11: Да, платочек, прям вот этот вот, я за него сказал, прям написано, вышито вручную, дорогому защитнику Родины, прям, и вот он у меня лежит, у меня мужчина это. И еще я привез с собой маленькую на веревочке игрушку, лисенок такой. Это вот в ДНР, в Красном Лимане, на автомате мы вешали. Да, игрушки детей Донбасса. И у каждого вот была на автомате игрушка.
0: Предлагаю позвонить маме и сказать ей, как вы ее любите. Готовы?
11: Конечно, конечно.
0: Звоним?
11: Звоним. Мама это тыл.
6: Да, сэр.
11: Мамуль.
6: А?
11: Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня, что дождалась меня с войны. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты всегда была очень долго-долго со мной. И чтобы все у нас было хорошо. Мы всего добьемся, потому что мы семья, мам.
6: Спасибо, да.
11: Я люблю тебя.
6: Да, и я тебя тоже.
11: Все, давай, обнял.
6: Обнял.
9: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «З».
3: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Кадиллак». Ты мне сказала, будь...

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 мл. 279,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
11: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: одинаковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны. Стали оба мы скалолазами.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 октября, в нашем регионе вновь малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Киев переходит в режим выживания накануне зимы, говорит знаменитый на весь мир оратор, мэр Виталий Кличко в интервью агентства «Франс Пресс». Сегодня единственный вопрос – это выживание. Кличко предупредил, что проблемы с водопроводной инфраструктурой могут привести к серьезным последствиям. После серии ударов в Киеве произошел масштабный блэкаут, остановились метро и наземный электротранспорт, начались перебои с водой и канализацией. Минэнерго Украины также сообщило о повреждении одного из важных энергообъектов. К зиме город строит резервные системы отопления и запасается топливом, продуктами и питьевой водой. Однако, по словам Кличко, даже этих мер может оказаться недостаточно, если не сработает ПВО. А оно, как мы с вами прекрасно понимаем, точно не сработает, потому что нечему особо там уже срабатывать. Бандеровские инфопомойки анестезировали. Мол, энергетика Украины готова к зиме как никогда. Бодро докладывали, мол, в августе Украина потребила всего 5,6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 9% меньше прошлогоднего показателя. При этом промышленное потребление обвалилось на 23%. Но как-то умалчивали, что фактически энергосистема получает дополнительные резерв не благодаря восстановлению генерации, а впоследствии сокращения производства и экономической активности. Но у такого сценария есть обратная сторона. Каждое остановленное предприятие означает сокращение налоговых поступлений, рабочих мест и экспортной выручки. Но ладно бы только экономика. Прямо сейчас по всей оставшейся территории бывшей Украины, особенно в центре и на востоке, резвятся экстренные отключения света. А плановые доходят уже до 11 часов. Это при том, что там прямо сейчас практически лето. 20-25 градусов. То есть бытовой спрос электричества на теоретическом минимуме. Последовательное истребление Трипольской ТЭС и особенно Кременчугской ГЭС – это удар по маневренной генерации, позволяющей балансировать суточные пики потребления. Блэкауты на несколько областей и вечером, и сейчас пришлись именно на такие пики. В Киевской области методично отрабатывают электроподстанцию 750 киловольт «Киевская» в Наливайковке, которая соединяет Ровенскую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Массированное применение наших новейших металлорежущих гераний по опорам ЛЭП еще впереди. Но потому, какие плоды оно приносит с самых первых прилетов, можно уверенно предсказать, что эта зима для Украины будет небывало страшной. Киев рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута. Переполненная канализация может привести к разливу нечистот и подтоплением. Также возможны перебои с водоснабжением больницы, отоплением жилых домов. Об этом начали открыто писать и говорить даже в полностью затравленной цензурой укрпрессе. Главная проблема в насосных станциях, которая зависит от электричества. Без него вода перестает поступать на верхние этажи многоэтажек, канализационные стоки могут переполнять систему, а подача тепла в квартиры прекратится. На случай коммунального кризиса Киев подготовил какое-то количество генераторов, мобильных котельных и пунктов обогрева. Но это резервное оборудование не сможет обеспечить весь город электричеством, а генераторам потребуется постоянная заправка дизелем. И по самым оптимистичным подсчетам, этих резервов хватит примерно на 2 недели более-менее нормальной жизни. А потом, из-за нехватки топлива, эти резервные системы просто начнут отключаться. Что будет дальше, представить совсем несложно. Ситуация с инфраструктурой Киева дошла до того, что тамошние эксперты уже предлагают заранее разрешить сброс городской канализации канализации прямо в Днепр. Без очистки. И это уже не страшилка на зиму. После отключений проблемы с приемом стоков в Киеве уже возникли. Без воды уже остался город Вышгород Киевской области, сообщает их местный водоканал. Причина – отключение электроэнергии на объектах Киев-водоканала, которые принимают и очищают сточные воды города. Чтобы не перегружать систему, подачу воды временно прекратили. Энергетическая война добралась до уровня, где отсутствие электричества угрожает превратить коммунальную аварию в санитарную. Антисанитария приведет к резкому росту инфекционных заболеваний. Foreign Policy описывает нынешнюю российскую воздушную кампанию как переход к новому этапу войны. Москва одновременно увеличивает производство ракет и беспилотников и расширяет перечень целей от энергетики до железных дорог, портов, промышленности, АЗС и дата-центров. Главная проблема для Украины – этот рост происходит в момент, когда собственные запасы средств перехвата ограничены. По оценке France Press, Россия производит около 100 баллистических ракет в месяц, тогда как мировой выпуск наиболее востребованных перехватчиков Patriot значительно ниже потребностей Украины. А у США нет противоракет даже для европейцев. Впрочем, даже резкое увеличение поставок не гарантирует возможности закрыть страну от всех баллистических ударов. Одновременно меняется и беспилотная угроза. Реактивные дроны способны лететь значительно быстрее классических, как они их называют, шахедов, сокращая время реакции для ПВО. Украина пытается разрабатывать собственные реактивные перехватчики, однако их массовое производство только формируется. А авиаэксперты заявляют, что ВСУ не смогут массово сбивать реактивные шахеды еще минимум полгода. В результате складывается системная асимметрия. Пока Украина создает защиту от одного поколения угроз, Россия уже модернизирует следующее. France Press обращает внимание и на расширение целей. За последние месяцы под ударами оказываются железнодорожные локомотивы, портовая инфраструктура, предприятия металлургии, склады, топливные объекты и центры обработки данных. То есть задача воздушной кампании становится шире простого уничтожения отдельных объектов. Давление переносится на саму способность экономики функционировать, производить, перевозить, экспортировать, платить налоги и восстанавливаться после новых ударов. И эту проблему уже не решат ни модернизация системы ПВО, ни даже гипотетическое возобновление поставок Запада до уровня 2022 года. Украинские аналитики заявляют, что Россия меняет стратегию энергетической кампании против Украины, постепенно смещая акцент с уничтожения генерирующих мощностей на поражение ключевых распределительных узлов. Последние удары по Киеву демонстрируют новую угрозу. Даже работающие электростанции не гарантируют наличие света, если разрушена инфраструктура передачи электроэнергии. Основной угрозой зимы станет не столько недостаток генерации, сколько разрушение системы распределения электроэнергии. Последствия могут оказаться значительно масштабнее обычных графиков отключений, поскольку остановка насосных станций способна вызвать перебои с водой и отоплением даже там, где электричество периодически появляется. Если интенсивность ударов сохранится, Украина рискует столкнуться с ситуацией, когда энергетические аварии будут накладываться друг на друга, а восстановление одной подстанции уже не гарантирует возвращение стабильного снабжения. Именно устойчивость распределительных сетей и резервного питания определит, насколько тяжелой окажется для них предстоящая зима. В отдельных регионах это могут быть уже не сутки режима без света, а несколько дней. А при повторных ударах и недель. Именно поэтому, по словам источников, внутри Укркабмина сейчас требуют считать не один прогноз зимы, а каскад сценариев. 12-15 часов без света, как тяжелый, но управляемый режим. Многосуточные локальные блэкауты, как кризисный. Потеря крупных энергетических узлов одновременно с сильными морозами, как крайний сценарий. Главная проблема зимы 26-27 заключается в накопительном эффекте. Каждый новый удар приходится уже не по системе мирного времени, а по инфраструктуре, которая несколько лет работала после ремонтов, временных схем и постоянных переключений. Поэтому следующая волна разрушений потенциально опаснее предыдущей. Отдельный фактор. Наша российская спутниковая группировка «Рассвет», которая уже начала использоваться для обеспечения связи над бывшей Украиной. Ее использование для управления ударными БПЛА в реальном времени способно кратно повысить эффективность наших атак. Ну и следующий этап развития – это спутники-истребители и войска орбитальной обороны. Есть и еще один крайне немаловажный фактор. До конца 2026 года санкционная модель против российской нефти может столкнуться с главным ограничением, которое невозможно решить политическим решением. Миру становится критически мало доступного топлива. Заявление главы ВИТОЛ об исчерпании доступных для распродажи западных запасов важно именно как индикатор смены энергетического цикла. Рынок входит в зиму практически без прежней страховочной подушки, тогда как логистика Ближнего Востока остается уязвимой. Любая новая эскалация вокруг Ирана и Ормузского пролива, а также расширение конфликта с Саудовской Аравией с хуситами будет означать дополнительное давление на поставки нефтепродуктов. Нефть становится не просто дорогим, а стратегически дефицитным ресурсом. В этих условиях санкции США против российского экспорта начинают работать против самой конструкции мирового рынка, поскольку вытеснение дополнительных объемов невозможно компенсировать резервами. Главная точка риска наступит весной 2027 года. Европа подойдет к ней после зимнего расходования запасов с высокой стоимостью логистики и необходимостью одновременно обеспечивать транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Речь не обязательно идет о буквальном исчезновении топлива, но дефицит отдельных нефтепродуктов и ценовой шок способны быстро перерасти в промышленный и социальный кризис, что особенно важно перед предстоящими выборами во Франции, Италии и Испании. Именно поэтому грядущий энергетический кризис может постепенно разрушить всю эту санкционную архитектуру быстрее любых политических переговоров. Когда свободного предложения достаточно, происхождение каждого барреля нефти имеет значение. Когда физического топлива становится мало, главным вопросом становится уже не флаг поставщика, а наличие этого самого барреля. И еще одну мысль хочу сказать. Понимаю, что она может кого-то разочаровать, но, по моему мнению, нынешние наши удары по мостам пока носят, прежде всего, демонстрационный характер. Мы очень доходчиво показываем свою способность системно поражать стратегические транспортные узлы, что приведет к полному и безвозвратному коллапсу всего и вся на бывшей Украине. Мы не укронацисты. И геноцид мирного населения этих территорий не входит в наши планы. Но вот дальнейшие атаки на российскую инфраструктуру могут изменить эту логику и превратить демонстрацию возможностей в полноценную кампанию против мостов и логистики всей Украины. И тогда мы легко перейдем к задаче полного разрушения переправ через Днепр. Возможности в наличии.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Покормят пацаны, покормят, чем богаты. Пути ведь долго мы, бойцам мы благодарны.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-0055-695.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Радио Z. Мы едины и непобедимы.

0: Радио З.
1: Война – слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела добела.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 октября, в нашем регионе вновь малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Когда еще не было русской державы, дымились костры на заре. И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре.
2: Смоленск – один из древнейших городов России. Впервые упоминается в летописи в 863 году. Его называют «ключ-городом» или «городом-щитом Москвы». На протяжении столетий он был стражем западных границ русских земель.
1: В конце XVI века вокруг Смоленска возвели каменную стену, и уже в 1609 году она приняла на себя первый удар неприятеля. Польско-литовская армия короля Сигизмунда III осадила город на долгих 20 месяцев.
2: Когда вражеская артиллерия разрушила часть крепостной стены, начался стремительный штурм. Защитники города заперлись в Успенском соборе, в погребах которого был пороховой склад, и взорвали себя вместе с храмом.
1: Несмотря на потерю города, смоленская оборона сковала основные силы врага, что вынудило Сигизмунда III отказаться от похода на Москву.
2: В 1812 году Наполеон также планировал захват города, открывающего дорогу в сердце России. Главное сражение развернулось в начале августа. Защитники Смоленска, среди которых было много ополченцев, отбивали одну атаку за другой. Город горел, но не сдавался.
1: В ночь на 6 августа русские войска оставили Смоленск, взорвав пороховые склады. Потери сторон были огромны. Лишь к началу ноября город был полностью освобожден от наполеоновских интервентов.
2: В 1914 году Смоленщина стала прифронтовой зоной Западного фронта Первой мировой войны, крупнейшим центром приема раненых. Здесь были развернуты десятки госпиталей. Смоляне активно помогали фронту деньгами, вещами и продовольствием.
1: К началу Великой Отечественной войны Смоленск был областным центром, крупным промышленным, транспортным и культурным узлом. В июне 41-го он оказался на пути главного удара немецких войск по направлению к Москве. Гитлеровское командование рассчитывало к концу июля сходу захватить его, завладеть междуречьем Днепра и Западной Двины и открыть себе кратчайшую дорогу на столицу.
2: Первую бомбардировку Смоленск пережил 24 июня. Через 4 дня второй налет. Была полностью разрушена центральная часть города.
1: К этому времени были сформированы 3 истребительных батальона. Жители рыли противотанковые рвы и окопы, сооружали взлетные площадки, строили баррикады и ухаживали за ранеными.
2: К началу июля 41 года немецкие войска разгромили основные силы Советского Западного фронта и вышли к рекам Западная Двина и Днепр. Танки ГОТА форсировали Двину и 9 июля заняли Витебск. В ночь на 15 июля передовой отряд вермахта ворвался в центр Смоленска, а на следующий день полностью овладел им.
1: Остатки гарнизона, понимая, что удержать город невозможно, переправились через Днепр, взорвав оба автомобильных моста. Гарнизон почти весь погиб.
2: Смоленск находился под оккупацией 26 месяцев и 10 дней. За это время гитлеровцы установили режим жесточайшего террора.
1: В городе создали один из крупнейших в округе концлагерь. Бараки без полов и потолков, без отопления, с протекающими крышами. Голод, непосильная работа, болезни и расстрелы забрали тысячи жизней.
2: Но смоляне продолжали бороться. По всей области действовали партизанские отряды и подпольные группы. Они проводили диверсии, собирали разведданные, помогали военнопленным. За годы войны смоленские партизаны уничтожили больше 175 тысяч вражеских солдат и офицеров. Пустили под откос 1354 железнодорожных состава.
1: 7 августа 1943 года началась наступательная операция «Суворов». Враг ожесточенно сопротивлялся на заранее укрепленных рубежах, не хотел терять важнейший транспортный узел.
2: 25 сентября город был освобожден. Красное знамя на здании гостиницы «Смоленск» водрузил капитан Клепач, ставший впоследствии героем Советского Союза и почетным гражданином города.
1: За годы оккупации Смоленск превратился в руины. Разрушены больницы, амбулатории, школы, все заводы и фабрики. Уничтожено 93% жилого фонда. Мосты, железная дорога, водопровод, электростанция – все было выведено из строя.
2: По переписи 1939 года в Смоленске жили почти 157 тысяч человек. После освобождения осталось не более 20 тысяч. Многих угнали в концлагеря и на принудительные работы в Германию.
1: Поэт-смолянин Михаил Исаковский написал об освобожденном Смоленске.
2: «Я видел холм у старых стен Кремля, и этот холм забудется едва ли. Здесь вся в слезах и вся в крови земля. Здесь был конец, здесь в яму зарывали. Я видел все, что видеть мне пришлось, что враг терзал без всяких сожалений. Но ни на миг ему не удалось тебя, Смоленск, поставить на колени».
1: Восстановление началось сразу после освобождения. Историки назвали его третьим подвигом Смоленска после героических оборон 1812 и 1941 годов.
2: Уже весной 1944 года построили новый мост через Днепр, соединивший улицу Большую Советскую и Беляева. Несмотря на масштаб разрушений, город восстанавливали быстро. Люди работали после основных смен и по выходным.
1: 1 ноября 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о первоочередном восстановлении 15 русских городов. В этот список вошел и Смоленск.
2: К 1953 году промышленное производство достигло довоенного уровня. Были восстановлены не только жилые кварталы и промышленные предприятия, но и памятники истории и культуры. На месте руин появились новые жилые микрорайоны, спортивные сооружения, парки и скверы.
1: За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах советской армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены звания Героя Советского Союза, а 10 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями.
2: За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, город удостоен высших государственных наград – Ордена Ленина и Ордена Отечественной войны первой степени. 6 мая 1985 года Смоленску вручили медаль «Золотая звезда» и присвоили звание «Город-герой». Каждый памятник здесь – это напоминание о том, какую цену заплатила смоленская земля за свою роль на западных рубежах Отечества. Здесь достопримечательности разных эпох соседствуют друг с другом, образуя уникальный мемориальный ландшафт.
1: В Рядовском парке находится курган Бессмертия. 10-метровый холм, насыпанный вручную жителями Смоленска в память о погибших. Землю брали с воинских и партизанских кладбищ области. У подножия горит вечный огонь. На вершине – стелла в виде раскрытой книги с датами войны.
2: Рядом мемориал «Скорбящая мать». Во время оккупации здесь расстреливали партизан. В братской могиле захоронено около 3000 человек. На гранитном камне надпись: «Народ будет вечно помнить вашу верность советской родине». На другой стороне четверостишие смоленского поэта Николая Рыленкова.
1: «Я мать скорбящая, как совесть я бессонна. Замученных людей я помню каждый стон. Пусть знают палачи, что нет святей закона, чем справедливого возмездия закон».
0: городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.
3: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: Радио Z.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах,

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Реклама.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 миллилитров. 279,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
11: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
12: Берегите себя и близких.

пусть потом помянет нас седой комдив Беларуси Рюга, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя. Как на той высотке поебал наш взвод.
1: Радио Зет.

0: победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.
1: Легко на фронте.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, свою историю, как вы оказались в нашем городе Белгороде.
2: Переехала из Москвы. Когда началась мобилизация, супруг ушел на СВО, и на протяжении 2 лет помогали из Москвы. Потому что ребенок был маленький, он только родился за 2 недели до начала СВО. Угу. И когда дочка подросла и смогла сходить спокойно в сад, было принято решение, что вся семья переедет в Белгород. Так удобнее помогать, и быть рядом, ближе. И собрала вещи вместе с дочкой и собаками. Мы переехали в этот прекрасный город.
1: Не было страшно?
2: Нет.
1: Все-таки здесь же громко достаточно.
2: Нет. Потому что желание помогать, оно было намного больше, так как все равно логистика, трудности с Москвы были.
1: Угу.
2: А здесь это все намного проще, ближе, ты это больше осознаешь, больше дает ясности. И ни разу не пожалели.
1: В чем заключается ваша помощь?
2: Помогаем абсолютно всем. То есть к нам обращаются ребята из разных подразделений, начиная от носочков, футболочек и заканчивая тепловизоры, мотоциклы, булаты, необходимой техникой. Мы стараемся им не отказывать. Даже если трудно, все равно мы помогаем, собираем.
1: Сколько человек в группе у вас?
2: Больше 300.
1: Из этих 300 человек сколько помогает?
2: Активно помогают, точно 30%. Прям достаточно активно. Но мне кажется, потихоньку, по возможности, помогает каждый. Нет-нет, да все равно все принимают участие.
1: Как заслужили доверие?
2: Ну, группа изначально создавалась, она была очень маленькая, были все друзья, знакомые, и потихонечку, по цепочке, каждый добавлял просто своих друзей, рассказывали о том, что вот точно знаем, точно видели. Также бойцы добавляют своих родственников, сами добавляются. И вот так потихоньку доверие пришло. Как бы в основном там все близкие, которые знают, как-то пусть и не лично, но все равно знают.
1: А были ли в вашей группе люди, которые не имели отношения к специальной военной операции? Никого из знакомых, близких не было на СВО?
2: Да. Изначально добавлялись в группу люди, так как у нас 2 собаки, очень много у нас было приятелей, с кем мы общались, гуляли с собаками. Мы их добавляли. У них у многих никого нету на СВО. Ну, просто они поддерживают боевой дух и ребят.
1: Не было такого, что «Ой, зачем тебе это надо? Почему ты туда едешь?»
2: Такое было очень много даже от близких друзей, к сожалению. Но эти люди очень быстро все отсеялись. Сначала было страшно. Конечно, были разные мысли, может, действительно это не нужно все. Но потом просто все эти люди ушли из жизни нашей, и все. И сейчас в таком окружении мы таких людей не держим. Все за одно дело.
1: Поговорим о странных, скажем так, посылках для бойцов. Что было удивительного?
2: Я бы сказала, наверное, о посылках, о странных запросах. Самый странный для нас был запрос в том году, когда ребята попросили пенопласт, любой, абсолютно. И мы им передавали Уралами его. То есть они привозили машину Урал, и мы целый Урал загружали пенопласта. Когда первый раз меня попросили, я, правда, не поняла, для чего им абсолютно разный, там, поломанный, ни к чему не пригодный пенопласт. И местные жители, короче, очень активно поддержали, куда сдать пенопласт. Оказалось, что они его растапливают и делают зажигательные смеси для сбросов, да, из дронов сбрасывают. И вот ребята в тот момент, в том году, работали на Волочанске, и мы вот им помогали.
1: О чем хочется рассказать? Вот прям поделиться со всеми людьми, которые вас сейчас слышат.
2: Хочется, наверное, даже не рассказать, а попросить, чтобы люди не забывали наших ребят и старались по возможности помогать, даже когда вот какая-то есть бытовая суета. И, конечно же, волонтерам в такие периоды очень тяжело, когда какие-то праздники наступают, такие периоды. И очень хочется, чтобы все равно в эти моменты наших ребят не забывали.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27.
2: ИП «Саркисян КЛ». УГРНП 323-310-3055-695.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Грудь в орденах, хотя лишь 23.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Руслан Ахмедов, 46 лет. Родился в городе Ухта. В 90-е годы переехал с семьей в Белгородскую область. Ушел на фронт добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья.
6: Какие у вас воспоминания о детстве?
8: Коми СССР, суровые морозы, норковые шапки. Собака была хорошая, овчарка. Ну, там у всех много было собак. Школу, ну, в те годы раньше, детство такое было. В теплаках собирались, на гитаре играли. Никаких забот, проблем, ни войны. В каждом дворе была футбольная площадка, тарзанки, помню, были всегда. Совсем же другое время было.
6: А если вспомнить свою маму?
8: Ну, меня вот до сих пор все любит, конечно. Она прям ждала меня, она гордится мною.
6: Как вы оказались на специальной военной операции?
8: 1 апреля вышел на балкон с утра, смотрю, у нас, помните, нефтебазы взорвали прямо под окном у меня практически. Ну, вот этот фактор для меня роли большую сыграл. Как так уже прямо, ну, под окном прилетели, взорвали. Ну, все, думал. Пришел военкомат и сказал, говорю, ну, давайте автомат, пойду родину защищать.
6: Вы доброволец?
8: Да, в 22-м году пошел.
6: Как мама отреагировала?
8: Ну, как, знаете, честно сказать, конечно, страшно было. Что ж там греха таить? Ну, надо же все-таки как-то. В 22-м мы же не за деньги шли. Просто, ну, вот, идейные были такие, наверное. Старые вояки, Карабах, Чечню проходили. Я с ними шел призывом, как-то так.
6: Куда попали?
8: Сразу в Красный Лиман. Вообще ужас. Прямо это. Да, сдавали город. До сих пор уже 4-й год его не можем забрать полностью. Ну, практически еще до точки эвакуации бежали 3 километра. Страшно было, на самом деле. У хохла было все передовое, дроны, все это. Это сейчас переломился ход войны практически. Мы впереди, не на шаг, а на целых 5, наверное, со всем вооружением, со всем это.
6: Никогда не сожалели о том, что пошли?
8: Не знаю, как не сожалел, вот раз, ну, это, под обстрелы, блин, лежишь в окопах. Не то, чтобы не сожалел, ну, подумаешь, надо ли тебе это, Руслан? А на ребят смотришь, у них и боевой дух, и это, и с ними уже не думаешь об этом. Конечно, надо.
6: Сколько всего вы находились на СВО во времени?
8: Я подписал контракт на 3 месяца, залип на 2,5 года. Потом меня 6 месяцев лечили и списывали.
6: Что произошло?
8: У меня ранение, ну, я потом, меня подлечили в санатории и назад, а потом у меня уже, знаете, рот на меня просто слил, что я уже работаю без пластин командиру. Командир увидел мой горб, мои все это, и приказом отдельным отправил меня на комиссию в Москву на ВВК. А они там у меня нашли псориаз костей, болезнь. И все кости поражены. Но я не жаловался. Скрипим, но едем, как говорится.
6: Расскажите о том, как вы получили ранение. Что произошло?
8: Ну, как скула в бедро вот сюда попал, да и все. Там чуть-чуть не вытащили его. В санаторий меня отправили, в Ял, тут прям на море. Действительно, вот, ну, к нам очень хорошо относятся. Государство нас не то что не обманывало, наоборот, поддерживало. Наоборот, все для нас.
6: Скажите, а после того, как вот вы сказали, вас починили, вы вернулись обратно?
8: Конечно, да. Ну, что вытащили осколочек. Он там ничего особо так не задел просто, ну, это. И все. Псориаз костей, и, ну, это категория D, полностью негоден ни в военное время теперь, и ни в мирное время к военной службе.
6: В то время, когда вы услышали о своем диагнозе, о чем вы подумали?
8: Как ребята там, с кем я был, все-таки в одном окопе лежишь и привыкаешь. Там рассказывают, там, что время как-то коротать, какие-то свои истории про детей, про это. И вникаешься, и это есть, наверное, товарищеское вот братство такое.
0: Чем вы сейчас занимаетесь?
8: Я сейчас учусь в Горинском аграрном университете. Мне он очень хорошо помогает. А мне Фонд защитника Отечества очень хорошо помогает.
0: А на кого вы учитесь?
8: Производство пищевых продуктов, экономический факультет, бакалавриат. Уже на третьем курсе. Меня мой университет принял сразу с госпиталя.
0: Как вы приняли такое решение? Пойти учиться?
8: Не знаю, я как-то всегда хотел высшее образование. Я планирую дальше, я очень много, прохожу разные программы. Вот сейчас начинается третий этап. Время своих героев. Нас будут вести наставники в промышленной палате Белгородской области. И в конце, в том году, 20 человекам дали по 1,5 миллиона на открытие своего бизнеса.
0: Насыщенная жизнь.
8: Да, я хочу этого. И смысл в том, что год тебя будет курировать наставник полностью, не дать тебе ошибиться в твоем бизнесе. У них там есть бизнес-идеи свои. Можно свою определиться. И, в принципе, это хорошая подпорка.
0: Скажите, у вас есть достижения, награды?
8: Да.
0: Расскажите.
8: Да. За оборону Красного Лимана мне дали госнаграду за отвагу. Для солдата это за отвагу получить, это высшая боевая медаль, выше только орден. Потом высоту брали. Раньше как такого не было, штурмовых бригад. Были снайперы, разведка. Мы были в закрепах. Заходим, лесополку занимаем, окапываемся, дежурим, чтобы прорыва не было, чтобы наступление не началось. Если вдруг что, сразу тревога и сразу все в оружие встаем. И вот разведка, артиллерия, снайпера. Так вот потихонечку лесополка за лесополкой.
0: Продвигайтесь.
8: Да,
0: вперед.
8: Да.
0: Мама гордится вами?
8: Очень, очень. У меня соседская девочка недавно обняла, подошла, говорит, спасибо, что защищали нашу родину. Иногда прям до слез.
0: Это трогательно.
8: Это очень трогательно. Вот получаешь там гуманитарную помощь, кто варежки свяжет, кто платочек носовой вышит этому защитнику Отечества дорогому, кто браслетик положит.
0: А есть у вас что-то, что вы привезли?
8: Да, платочек, прям вот этот, вот я за ним сказал, прям написано, вышито вручную, дорогому защитнику Родины, прям, и вот он у меня лежит, у меня очень это. И еще я привез с собой маленькую на веревочке игрушку, лисенок такой, это вот в ДНР, в Красном Лимане, на автомате мы вешали. Да, игрушки детей Донбасса. И у каждого вот была на автомате игрушка.
0: Предлагаю позвонить маме и сказать ей, как вы ее любите. Готовы?
8: Конечно, конечно.
0: Звоним?
8: Звоним. Мама, это тыл.
4: Здравствуй.
8: Мамуль. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня, что дождалась меня с войны. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты всегда была очень долго-долго со мной. И чтобы все у нас было хорошо. Мы всего добьемся, потому что мы семья, мам.
4: Спасибо, да.
8: Я люблю тебя.
4: Да, и я тебя тоже.
8: Все, давай, обнял.
4: Обнял.
6: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
9: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: снесли терем с дворцом, кто-то занял.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-3055-695.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
7: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио З.
1: Подключай сердце. Включай Радио З.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: копын траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-3055-695.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
7: 29-33-99.
8: Щедрые цены в нашем доброцене.
9: Полотенце бумажное 89-90. Доместос 1500 мл 279-90.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
12: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
15: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Никто воевать не умел, никто помирать не хотел, никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин –

те никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать, хотел. Никто.

0: Поражение сирота у победы, 100 отцов поражение сирота.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Череда Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Когда еще не было русской державы, дымились костры на заре. И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре.
2: Смоленск – один из древнейших городов России. Впервые упоминается в летописи в 863 году. Его называют ключ-городом или городом-щитом Москвы. На протяжении столетий он был стражем западных границ русских земель.
1: В конце XVI века вокруг Смоленска возвели каменную стену, и уже в 1609 году она приняла на себя первый удар неприятеля. Польско-литовская армия короля Сигизмунда III осадила город на долгих 20 месяцев.
2: Когда вражеская артиллерия разрушила часть крепостной стены, начался стремительный штурм. Защитники города заперлись в Успенском соборе, в погребах которого был пороховой склад, и взорвали себя вместе с храмом.
1: Несмотря на потерю города, смоленская оборона сковала основные силы врага, что вынудило Сигизмунда III отказаться от похода на Москву.
2: В 1812 году Наполеон также планировал захват города, открывающего дорогу в сердце России. Главное сражение развернулось в начале августа. Защитники Смоленска, среди которых было много ополченцев, отбивали одну атаку за другой. Город горел, но не сдавался.
1: В ночь на 6 августа русские войска оставили Смоленск, взорвав пороховые склады. Потери сторон были огромны. Лишь к началу ноября город был полностью освобожден от наполеоновских интервентов.
2: В 1914 году Смоленщина стала прифронтовой зоной Западного фронта Первой мировой войны, крупнейшим центром приема раненых. Здесь были развернуты десятки госпиталей. Смоляне активно помогали фронту деньгами, вещами и продовольствием.
1: К началу Великой Отечественной войны Смоленск был областным центром, крупным промышленным, транспортным и культурным узлом. В июне 41-го он оказался на пути главного удара немецких войск по направлению к Москве. Гитлеровское командование рассчитывало к концу июля сходу захватить его, завладеть междуречьем Днепра и Западной Двины и открыть себе кратчайшую дорогу на столицу.
2: Первую бомбардировку Смоленск пережил 24 июня. Через 4 дня второй налет. Была полностью разрушена центральная часть города.
1: К этому времени были сформированы 3 истребительных батальона. Жители рыли противотанковые рвы и окопы, сооружали взлетные площадки, строили баррикады и ухаживали за ранеными.
2: К началу июля 41 года немецкие войска разгромили основные силы Советского Западного фронта и вышли к рекам Западная Двина и Днепр. Танки ГОТА форсировали Двину и 9 июля заняли Витебск. В ночь на 15 июля передовой отряд вермахта ворвался в центр Смоленска, а на следующий день полностью овладел им.
1: Остатки гарнизона, понимая, что удержать город невозможно, переправились через Днепр, взорвав оба автомобильных моста. Гарнизон почти весь погиб.
2: Смоленск находился под оккупацией 26 месяцев и 10 дней. За это время гитлеровцы установили режим жесточайшего террора.
1: В городе создали один из крупнейших в округе концлагерь. Бараки без полов и потолков, без отопления, с протекающими крышами. Голод, непосильная работа, болезни и расстрелы забрали тысячи жизней.
2: Но смоляне продолжали бороться. По всей области действовали партизанские отряды и подпольные группы. Они проводили диверсии, собирали разведданные, помогали военнопленным. За годы войны смоленские партизаны уничтожили больше 175 тысяч вражеских солдат и офицеров. Пустили под откос 1354 железнодорожных состава.
1: 7 августа 1943 года началась наступательная операция «Суворов». Враг ожесточенно сопротивлялся на заранее укрепленных рубежах, не хотел терять важнейший транспортный узел.
2: 25 сентября город был освобожден. Красное знамя на здании гостиницы «Смоленск» водрузил капитан Клепач, ставший впоследствии героем Советского Союза и почетным гражданином города.
1: За годы оккупации Смоленск превратился в руины. Разрушены больницы, амбулатории, школы, все заводы и фабрики. Уничтожено 93% жилого фонда. Мосты, железная дорога, водопровод, электростанция – все было выведено из строя.
2: По переписи 1939 года в Смоленске жили почти 157 тысяч человек. После освобождения осталось не более 20 тысяч. Многих угнали в концлагеря и на принудительные работы в Германию.
1: Поэт-смолянин Михаил Исаковский написал об освобожденном Смоленске.
2: «Я видел холм у старых стен Кремля, и этот холм забудется едва ли. Здесь вся в слезах и вся в крови земля. Здесь был конец, здесь в яму зарывали. Я видел все, что видеть мне пришлось, что враг терзал без всяких сожалений. Но ни на миг ему не удалось тебя, Смоленск, поставить на колени».
1: Восстановление началось сразу после освобождения. Историки назвали его третьим подвигом Смоленска после героических оборон 1812 и 1941 годов.
2: Уже весной 1944 года построили новый мост через Днепр, соединивший улицу Большую Советскую и Беляева. Несмотря на масштаб разрушений, город восстанавливали быстро. Люди работали после основных смен и по выходным.
1: 1 ноября 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о первоочередном восстановлении 15 русских городов. В этот список вошел и Смоленск.
2: К 1953 году промышленное производство достигло довоенного уровня. Были восстановлены не только жилые кварталы и промышленные предприятия, но и памятники истории и культуры. На месте руин появились новые жилые микрорайоны, спортивные сооружения, парки и скверы.
1: За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах советской армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены звания Героя Советского Союза, а 10 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями.
2: За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, город удостоен высших государственных наград – Ордена Ленина и Ордена Отечественной войны первой степени. 6 мая 1985 года Смоленску вручили медаль «Золотая звезда» и присвоили звание «Город-герой». Каждый памятник здесь – это напоминание о том, какую цену заплатила смоленская земля за свою роль на западных рубежах Отечества. Здесь достопримечательности разных эпох соседствуют друг с другом, образуя уникальный мемориальный ландшафт.
1: В Рядовском парке находится курган Бессмертия. 10-метровый холм, насыпанный вручную жителями Смоленска в память о погибших. Землю брали с воинских и партизанских кладбищ области. У подножия горит вечный огонь. На вершине – стелла в виде раскрытой книги с датами войны.
2: Рядом – мемориал «Скорбящая мать». Во время оккупации здесь расстреливали партизан. В братской могиле захоронено около 3000 человек. На гранитном камне надпись: «Народ будет вечно помнить вашу верность советской родине». На другой стороне четверостишие смоленского поэта Николая Рыленкова.
1: «Я мать скорбящая, как совесть я бессонна. Замученных людей я помню каждый стон. Пусть знают палачи, что нет святей закона, чем справедливого возмездия закон».
0: годам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-0055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
10: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра.

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, свою историю, как вы оказались в нашем городе Белгороде.
2: Переехала из Москвы. Когда началась мобилизация, супруг ушел на СВО, и на протяжении 2 лет помогали из Москвы, потому что ребенок был маленький, он только родился за 2 недели до начала СВО. Угу. И когда дочка подросла и смогла сходить спокойно в сад, было принято решение, что вся семья переедет в Белгород. Так удобнее помогать, и быть рядом, ближе. И собрала вещи вместе с дочкой и собаками. Мы переехали в этот прекрасный город.
1: Не было страшно?
2: Нет.
1: Все-таки здесь же громко достаточно.
2: Нет. Потому что желание помогать, оно было намного больше, так как все равно логистика, трудности с Москвы были. А здесь это все намного проще, ближе, ты это больше осознаешь, больше дает ясности. И ни разу не пожалели.
1: А в чем заключается ваша помощь?
2: Помогаем абсолютно всем. То есть к нам обращаются ребята из разных подразделений, начиная от носочков, футболочек и заканчивая тепловизоры, мотоциклы, булаты, необходимой техникой. Мы стараемся им не отказывать. Даже если трудно, все равно мы помогаем, собираем.
1: Сколько человек в группе у вас?
2: Больше 300.
1: Из этих 300 человек сколько помогает?
2: Активно помогают, точно 30%. Прям достаточно активно. Но, мне кажется, потихоньку, по возможности, помогает каждый. Нет-нет, да, все равно все принимают участие.
1: Как заслужили доверие?
2: Ну, группа изначально создавалась, она была очень маленькой, были все друзья, знакомые, и потихонечку, по цепочке, каждый добавлял просто своих друзей, рассказывали о том, что вот точно знаем, точно видели. Также бойцы добавляют своих родственников, сами добавляются. И вот так потихоньку доверие пришло. Как бы в основном там все близкие, которые знают, как-то пусть и не лично, но все равно знают.
1: А были ли в вашей группе люди, которые не имели отношения к специальной военной операции? Никого из знакомых, близких не было на СВО?
2: Да. Изначально добавлялись в группу люди, так как у нас 2 собаки, очень много у нас было приятелей, с кем мы общались, гуляли с собаками. Мы их добавляли. У них у многих никого нету на СВО. Ну, просто они поддерживают боевой дух и ребят.
1: Не было такого, что «Ой, зачем тебе это надо? Почему ты туда едешь?»
2: Такое было очень много даже от близких друзей, к сожалению. Но эти люди очень быстро все отсеялись. Сначала было страшно. Конечно, были разные мысли, может, действительно это не нужно все. Но потом просто все эти люди ушли из жизни нашей, и все. И сейчас в таком окружении мы таких людей не держим. Все за одно дело.
1: Поговорим о странных, скажем так, посылках для бойцов. Что было удивительного?
2: Я бы сказала, наверное, о посылках, о странных запросах. Самый странный для нас был запрос в том году, когда ребята попросили пенопласт, любой, абсолютно. И мы им передавали Уралами его. То есть они привозили машину Урал, и мы целую Уралу загружали пенопласта. Когда первый раз меня попросили, я, правда, не поняла, для чего им абсолютно разный, там, поломанный, ни к чему не пригодный пенопласт. И местные жители, короче, очень активно поддержали, куда сдать пенопласт. Оказалось, что они его растапливают и делают зажигательные смеси для сбросов, да, из дронов сбрасывают. И вот ребята в тот момент, в том году, работали на Волочанске, и мы вот им помогали.
1: О чем хочется рассказать? Вот прям поделиться со всеми людьми, которые вас сейчас слышат.
2: Хочется, наверное, даже не рассказать, а попросить, чтобы люди не забывали наших ребят и старались по возможности помогать, даже когда вот какая-то есть бытовая суета. И, конечно же, волонтерам в такие периоды очень тяжело, когда какие-то праздники наступают, такие периоды. И очень хочется, чтобы все равно в эти моменты наших ребят не забывали.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Руслан Ахмедов, 46 лет. Родился в городе Ухта. В 90-е годы переехал с семьей в Белгородскую область. Ушел на фронт добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья.
7: Какие у вас воспоминания о детстве?
9: Комя сыр, суровые морозы, норковые шапки. Собака была хорошая, овчарка. Ну, там у всех много было собак. Школу, ну, в те годы раньше. Детство такое было. В теплаках собирались, на гитаре играли. Никаких забот, проблем, ни войны. В каждом дворе была футбольная площадка, тарзанки, помню, были всегда. Совсем же другое время было.
7: А если вспомнить свою маму?
9: Ну, меня вот до сих пор все любит, конечно. Она прям ждала меня, она гордится мною.
7: Как вы оказались на специальной военной операции?
9: 1 апреля вышел на балкон с утра, смотрю, у нас, помните, нефтебазы взорвали прямо под окном у меня практически. Ну, вот этот фактор для меня роли большую сыграл. Как так уже прям под окном прилетели, взорвали. Ну, все, думал. Пришел военкомат и сказал, говорю, ну, давайте автомат, пойду родину защищать.
7: Вы доброволец?
9: Да, в 22-м году пошел.
7: Как мама отреагировала?
9: Ну, как, знаете, честно сказать, конечно, страшно было. Что ж там греха таить? Ну, надо же все-таки как-то. В 22-м мы же не за деньги шли. Просто, ну, вот, идейные были такие, наверное. Старые вояки, Карабах, Чечню проходили. Я с ними шел призывом, как-то так.
7: Куда попали?
9: Сразу в Красный Лиман. Вообще ужас. Прямо это. Да, сдавали город. До сих пор уже 4-й год его не можем забрать полностью. Ну, практически еще до точки эвакуации бежали 3 километра. Страшно было, на самом деле. У хохла было все передовое, дроны, все это. Это сейчас переломился ход войны практически. Мы впереди, не на шаг, а на целых 5, наверное. Со всем вооружением, со всем это.
7: Никогда не сожалели о том, что пошли?
9: Не знаю, как не сожалел. Вот раз, ну это, под обстрел, блин, лежишь в окопах. Не то, чтобы не сожалел. Ну подумаешь, надо ли тебе это, Руслан? А на ребят смотришь, у них и боевой дух, и это, и с ними уже не думаешь об этом. Конечно, надо.
7: Сколько всего вы находились на СВО во времени?
9: Я подписал контракт на 3 месяца, залип на 2,5 года. Потом меня 6 месяцев лечили и списывали.
7: Что произошло?
9: У меня ранение. Ну, я потом меня подлечили в санатории и назад. А потом у меня уже, знаете, рот не меня просто слил, что я уже работаю без пластин командиру. Командир увидел мой горб, мои все это, и приказом отдельным отправил меня на комиссию в Москву на ВВК. А они там у меня нашли сряз костей, болезнь. Ему все кости поражены. Но я не жаловался. Скрипим, но едем, как говорится.
7: Расскажите о том, как вы получили ранение. Что произошло?
9: Ну, как скула в бедро вот сюда попал, да и все. Там чуть-чуть не вытащили его. В санаторий меня отправили, в Ял, тут прям на море. Действительно, вот, ну, к нам очень хорошо относятся. Государство нас не то, что не обманывало, наоборот, поддерживало. Наоборот, все для нас.
7: Скажите, а после того, как вот вы сказали, вас починили, вы вернулись обратно?
9: Конечно, да. Ну, что, вытащили осколочек. Он там ничего особо так не задел просто, ну, это. И все. Сряз костей, и, ну, это категория D, полностью негоден ни военное время теперь, и ни в мирное время к военной службе.
7: В то время, когда вы услышали о своем диагнозе, о чем вы подумали?
9: Как ребята там, с кем я был, все-таки в одном окопе лежишь и привыкаешь. Там рассказывают, там, чтобы время как-то коротать, какие-то свои истории про детей, про это. И вникаешься, и это есть, наверное, товарищеское вот братство такое.
0: Чем вы сейчас занимаетесь?
9: Я сейчас учусь в Горинском аграрном университете. Мне он очень хорошо помогает. А мне фонд защитника Отечества очень хорошо помогает.
0: А на кого вы учитесь?
9: Производство пищевых продуктов, экономический факультет, бакалавриат. Уже на третьем курсе. Меня мой университет принял сразу с госпиталя.
0: Как вы приняли такое решение? Пойти учиться?
9: Не знаю, я как-то всегда хотел высшее образование. Я планирую дальше, я очень много, прохожу разные программы. Вот сейчас начинается третий этап. Время своих героев. Нас будут вести наставники в Промышленной палате Белгородской области. И в конце, в том году, 20 человекам дали по 1,5 миллиона на открытие своего бизнеса.
0: Насыщенная жизнь.
9: Да, я хочу этого. И смысл в том, что год тебя будет курировать наставник полностью, не дать тебе ошибиться в твоем бизнесе. У них там есть бизнес-идеи свои. Можно свою определиться. И, в принципе, это хорошая подпорка.
0: Скажите, у вас есть достижения, награды.
9: Да.
0: Расскажите.
9: Да. За оборону Красного Лимана мне дали госнаграду за отвагу. Для солдата это за отвагу получить, это высшая боевая медаль, выше только орден. Потом высоту убрали. Раньше как такого не было, штурмовой бригад. Были снайперы, разведка. Мы были в закрепах. Заходим, лесополку занимаем, окапываемся, дежурим, чтобы прорыва не было, чтобы наступление не началось. Если вдруг что, сразу тревога и сразу все в оружие встаем. И вот разведка, артиллерия, снайпера. Так вот потихонечку лесополка за лесополкой.
0: Продвигайтесь.
9: Да, да.
0: Мама гордится вами?
9: Очень, очень. У меня соседская девочка недавно обняла, подошла. Говорит, спасибо, что защищали нашу родину. Иногда прям до слез.
0: Это трогательно.
9: Это очень трогательно. Вот получаешь там гуманитарную помощь, кто варежки свяжет, кто платочек носовой вышит этому защитнику Отечества дорогому, кто браслетик положит.
0: А есть у вас что-то, что вы привезли?
9: Да, платочек, прям вот этот вот, я за ним сказал, прям написано, вышито вручную, дорогому защитнику Родины, прям, и вот он у меня лежит, у меня очень это. И еще я привез с собой маленькую на веревочке игрушку, лисенок такой, это вот в ДНР, в Красном Лимане, на автомате мы вешали. Да, игрушки детей Донбасса. И у каждого вот была на автомате игрушка.
0: Предлагаю позвонить маме и сказать ей, как вы ее любите. Готовы?
9: Конечно, конечно.
0: Звоним?
9: Звоним. Мама, это тыл.
4: Даша.
9: Мамуль.
4: А?
9: Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня, что дождалась меня с войны. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты всегда была очень долго-долго со мной. И чтобы все у нас было хорошо. Мы всего добьемся, потому что мы семья, мам.
4: Спасибо. Да.
9: Я люблю тебя.
4: Да, и я тебя тоже.
9: Все, давай, обнял.
4: Обнял.
7: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
6: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.
4: Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила, ты сама у себя отняла. Все, что загодя

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Зен. Мы едины и непобедимы.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом.

закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим

0: Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем мы. Месяц,

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет, тишина.

смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и

0: успел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные пусть считают ворот нашу память застекленную. Надпись все ушли на фронт. Надпись все ушли на фронт. Надпись все ушли на фронт.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: земле. Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточных направлений до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже.

0: я ее люблю.
1: Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

меня. Расстаться с ней весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: люблю.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, право на промах на этот раз у меня нет.

0: Приятного.
1: Что я так жду с утра? Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый

0: назад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Зет.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Женщина моя, невозможная,

0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Радио З.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимый.